0: хотя Бабанка, я бы за нас не бабанка.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Ты взял все.